Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Доброе утро всем слушателям Mix FM. Просыпайтесь до конца, потянитесь, улыбнитесь и вперед. Большие дела ждут нас. Mix FM поддержит ваше настроение на позитивной волне. Скоро в эфире Crash Adams, Calvin Harris, также Jackson Wanna. Прямо сейчас прогноз погоды на сегодня и небольшая реклама.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
7: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Дорогие друзья, надеюсь, с вами все в порядке. Есть силы для продолжения этого прекрасного дня. Сейчас небольшая реклама, и сразу после лучшая музыка для бодрого настроя. Леди Гага, Боб Синклер, Кайза, а также Брутс уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет вам, дорогие друзья, вы на Mix FM, с вами Настя Абрамова. Желаю продуктивного дня, планируйте планы, делайте дела, пусть будет так, как задумали, и оставайтесь на волне 102.7. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды, и потом ваша любимая музыка.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели. Об этом говорится на сайте регулятора. Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Среди таких признаков значительный объем внесения наличных на счет клиента физлица, например, в совокупном объеме не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций. Еще один признак проведения в течение месяца не менее 10 операций по внесению наличных на счет физлица, каждый из которых на сумму свыше 10 тысяч рублей с последующим переводом за рубеж большей части этих средств за короткий период времени, например, в течение 10 дней. Плату за проезд по платным дорогам во время ремонта предлагают отменить. Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили не взимать плату за проезд по платным дорогам во время проведения ремонтных работ, которые существенно ограничивают движение. Как сообщили в пресс-службе фракции, депутаты направили соответствующее предложение министру транспорта Андрею Никитину. В документе указаны критерии для бесплатного проезда. К таким случаям относятся закрытие одной или нескольких полос движения, существенное снижение разрешенной скорости, образование устойчивых заторов, невозможность обеспечить обычную пропускную способность участка, значительное увеличение расчетного времени проезда. Операторы могли бы заранее устанавливать нулевой тариф на соответствующий участок дороги. В случае, если плата уже была списана автоматически, предусматривается автоматический возврат денежных средств без необходимости подачи отдельного заявления. Работодатели Хабаровского края за 4 года почти вдвое увеличили зарплатные предложения для молодежи без опыта. По данным базы резюме ХХРУ, медианная ожидаемая заработная плата молодых жителей Хабаровского края без опыта работы выросла за 4 года с 34 тысяч до 58 тысяч рублей. Рост составил плюс 70%. При этом юноши традиционно запрашивают больше. Их ожидания увеличились с 39 тысяч 700 рублей до 68 тысяч 700 рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 30 300 рублей до 50 тысяч 700 рублей. Предлагаемые заработные платы для молодых кандидатов без опыта показали рост на 67% за 4 года. Медианная предлагаемая заработная плата в вакансиях выросла с 40 300 рублей до 67 200 рублей. В сумме прирост составил 26 900 рублей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
4: Bye, baby. They fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about you lately, Chelsea High Handler. Got your legs racing hard on vacation.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Здесь на Mix FM все так же много музыки и прекрасное настроение, так что вам делать и громче. Оставайтесь вместе с нами. Сейчас реклама и прогноз погоды. И сразу после Offenbach, Cage the Elephant, а также Benny Blanco, BTS и Snoop Dogg в совместной работе.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая пауза для рекламы на Mix FM прямо сейчас. И сразу после своей треки представят группу Tokyo Hotel. Да, и Chainsmokers сделать громче. Не оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира на всех языках, только на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: день в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. Плату за проезд по платным дорогам во время ремонта предлагают отменить. Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Давановым предложили не взимать плату за проезд по платным дорогам во время проведения ремонтных работ, которые существенно ограничивают движение. Как сообщили в пресс-службе фракции, депутаты направили соответствующее предложение министру транспорта Андрею Никитину. В документе указаны критерии для бесплатного проезда. К таким случаям относятся закрытие одной или нескольких полос движения, существенное снижение разрешенной скорости, образование устойчивых заторов, невозможность обеспечить обычную пропускную способность участка, значительное увеличение расчетного времени проезда. Операторы могли бы заранее устанавливать нулевой тариф на соответствующий участок дороги. В случае, если плата уже была списана автоматически, предусматривается автоматический возврат денежных средств без необходимости подачи отдельного заявления. ФАС предложила сократить число посредников на рынке рыбы. Федеральная антимонопольная служба предложила повысить прозрачность ценообразования на рыбную продукцию за счет сокращения числа посредников в цепочке поставок. К такому выводу ведомство пришло после анализа оптовых цен на минтай, треску, горбушу и сельдь. ФАС считает, что для сдерживания роста цен необходимо оптимизировать логистическую цепочку между добычей рыбы, переработкой и продажей продукции. Ведомство также проработало вопрос расширения перевозок рыбы с использованием льготных железнодорожных тарифов со станции Дальнего Востока. Эта мера, как ожидается, позволит снизить транспортную составляющую себестоимости продукции. Топ-3 источников стресса на работе – это коллеги, отношение к подчиненным и непрофессионализм руководства. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Самым частым источником стресса на работе по-прежнему остается поведение коллег – 13%. Токсичность, склоки, грубость и сплетни – то, что раздражает больше всего. На втором месте отношение руководителя к подчиненным – 9%. Всего год назад начальство называли главным раздражителем 13% опрошенных. Тех, кого беспокоит непрофессионализм руководства – 7%. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия по 5%. Причем последний показатель вырос по сравнению с прошлым годом. Люди чаще жалуются на отсутствие ясных перспектив. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Добрый день, дорогие друзья. Мы движемся вперед под лучшую музыку Микс FM. Леди Гага, Нио, Либи Рекс, Дон Стефлон, также Шеба уже на очереди. А прямо сейчас прогноз погоды.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс FM.
6: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.

0: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
2: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто присоединился к Mix FM. Движемся далее под лучшую музыку. Алиша Кис, Доджа Кэт, а также Хайт уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Another Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Премиальное качество, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. В продолжении часа ваша любимая музыка, а также мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс-ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели. Об этом говорится на сайте регулятора. Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Среди таких признаков значительный объем внесения наличных на счет клиента физлица, например, в совокупном объеме не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций. Еще один признак проведения в течение месяца не менее 10 операций по внесению наличных на счет физлица, каждый из которых на сумму свыше 10 тысяч рублей с последующим переводом за рубеж большей части этих средств за короткий период времени, например, в течение 10 дней. Объем российского рынка препаратов от ожирения превысил 44 миллиарда рублей. Продажи препаратов для лечения ожирения в России выросли в 2025 году на 150% год к году и достигли 44 миллиардов 600 миллионов рублей. В этом году объем рынка может увеличиться еще на 70% до 75 миллиардов рублей. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются препараты с действующим веществом семаглутид, Оземпик и его аналоги. На них приходится около 65% рынка, а еще 20% на препараты на основе тирзепатида. Ожирением в России по разным оценкам страдает около 25 миллионов человек. Подработкам прибегают все чаще, времени на них тратят меньше, а зарабатывают на них больше. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Каждый четвертый работающий россиянин, 24%, сообщил о наличии дополнительной работы. Еще 50% пока не имеют подработки, но хотели бы ее найти. Не интересуются дополнительным заработком 26% респондентов. На подработку стали тратить меньше времени. Уделяют ей менее 10 часов в неделю сейчас 67% опрошенных. Год назад таких было 60%. Еще 18% подрабатывают от 10 до 20 часов, а 15% более 20 часов в неделю. Финансовая значимость подработки за год заметно выросла. Четверо из 10 опрошенных в настоящее время получают от подработки от 10 до 30% дохода. Каждый пятый от 30 до 50%. Каждый восьмой более половины личного дохода. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: привет, дорогие друзья. Продолжаем слушать лучших исполнителей на волне 102.7, группу Maroon 5, Lil Wayne, также Эстер, Дин и Дюран. Дюран уже на очереди. И традиционно немного информации о погоде.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
7: Аудитория 12+.
2: Реклама на Микс ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Половинка второго на студийных часах Микс ФМ. Спокойно решайте все свои дела. Мы позаботимся о составлении крутого плейлиста. Для вас Луп Фиаско, Джейк Тори, также Клэптон и Штефан Грюнвольд уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, дорогие друзья, это Mix FM, лучшая музыка рядышком. Не изменяем своим вкусом. Сегодня вечером на 102.7 в 20.00 будет программа Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира и на всех языках, только на Mix FM. Присоединяйтесь, будет необычно.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Обязательный экзамен по истории для 11-классников не планируется. Введение обязательного устного экзамена по истории для 11-классников в российских школах не планируется. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее стало известно, что 9-классники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 28 года. Тогда Музаев прокомментировал принятое решение, отметив, что оно связано с особой значимостью предмета. В Минпросвещении также пояснили, что устный экзамен по истории в 9 классах станет формой допуска к основному государственному экзамену ОГЭ. Соцфонд сообщил о повышении накопительных пенсий. Социальный фонд России с 1 августа этого года увеличит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Об этом сообщила пресс-служба фонда. Перерасчет будет произведен беззаявительно примерно для 136 тысяч человек. Такой коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем в 3 раза превысили уровень инфляции. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно. Для этой категории граждан средства будут увеличены на 19,3%. В нерабочее время руководству проще дозвониться до бумеров, чем до зумеров и миллениалов. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Телефонные звонки от руководства в нерабочее время – привычное дело для большинства сотрудников. 63% россиян всегда отвечают на них, еще 20% – иногда. Никогда не берут трубку в свои выходные и отпуска до начала или после окончания трудового дня – 4% опрошенных. Молодежь до 24 лет отвечает на звонки заметно реже тех, кто старше. Точно возьмет трубку 41% против 67 среди россиян старше 45 лет. Среди сотрудников с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц всегда на связи 67%. Среди зарабатывающих до 100 тысяч – 57%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: 14.20 на студийных. Это значит, что у нас есть информация о погоде на завтра. И эфир продолжает лучшая музыка. Кей Стюарт, Марина, а также Энтренс уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
9: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, друзья! Мы движемся далее под лучшую музыку Микс FM. Вот наш папочки на ближайшее время. Джон Ньюман, Heaven, а также Линдси Стирлинг и Дизи Уорд уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45-88-45.

0: привет слушателям 102.7. Движемся далее под лучшую музыку. А прямо сейчас небольшая реклама и прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели. Об этом говорится на сайте регулятора. Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Среди таких признаков значительный объем внесения наличных на счет клиента физлица, например, в совокупном объеме не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций. Еще один признак проведения в течение месяца не менее 10 операций по внесению наличных на счет физлица, каждый из которых на сумму свыше 10 тысяч рублей с последующим переводом за рубеж большей части этих средств за короткий период времени, например, в течение 10 дней. Плату за проезд по платным дорогам во время ремонта предлагают отменить. Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили не взимать плату за проезд по платным дорогам во время проведения ремонтных работ, которые существенно ограничивают движение. Как сообщили в пресс-службе фракции, депутаты направили соответствующее предложение министру транспорта Андрею Никитину. В документе указаны критерии для бесплатного проезда. К таким случаям относятся закрытие одной или нескольких полос движения, существенное снижение разрешенной скорости, образование устойчивых заторов, невозможность обеспечить обычную пропускную способность участка, значительное увеличение расчетного времени проезда. Операторы могли бы заранее устанавливать нулевой тариф на соответствующий участок дороги. В случае, если плата уже была списана автоматически, предусматривается автоматический возврат денежных средств без необходимости подачи отдельного заявления. Работодатели Хабаровского края за 4 года почти вдвое увеличили зарплатные предложения для молодежи без опыта. По данным базы резюме ХХРУ, медианная ожидаемая заработная плата молодых жителей Хабаровского края без опыта работы выросла за 4 года с 34 тысяч до 58 тысяч рублей. Рост составил плюс 70%. При этом юноши традиционно запрашивают больше. Их ожидания увеличились с 39 тысяч 700 рублей до 68 тысяч 700 рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 30 300 рублей до 50 тысяч 700 рублей. Предлагаемые заработные платы для молодых кандидатов без опыта показали рост на 67% за 4 года. Медианная предлагаемая заработная плата в вакансиях выросла с 40 300 рублей до 67 200 рублей. В сумме прирост составил 26 900 рублей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Продолжаем день на волне 102.7. Подошло время узнать о погоде на завтра. И сразу после рекламы Кельвин Харрис, Maroon 5, а также Eagle Eye Cherry. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами и услышите еще больше крутой музыки.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: половинка часа на подходе, небольшая реклама, и сразу после продолжаем покорять музыкальные вершины. Tom Kane, Some People, а также Not Your Dope уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 4212.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама и прогноз погоды на завтра. Прямо сейчас в эфире Mix FM сразу после новый музыкальный блог. Также напоминаю, что сегодня в 20.00 будет программа Mix Экзотика. Лучшая музыка со всего мира и на всех языках, только на Mix FM. Присоединяйтесь обязательно.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем.

0: Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
1: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Плату за проезд по платным дорогам во время ремонта предлагают отменить. Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили не взимать плату за проезд по платным дорогам во время проведения ремонтных работ, которые существенно ограничивают движение. Как сообщили в пресс-службе фракции, депутаты направили соответствующее предложение министру транспорта Андрею Никитину. В документе указаны критерии для бесплатного проезда. К таким случаям относятся закрытие одной или нескольких полос движения, существенное снижение разрешенной скорости, образование устойчивых заторов, невозможность обеспечить обычную пропускную способность участка, значительное увеличение расчетного времени проезда. Операторы могли бы заранее устанавливать нулевой тариф на соответствующий участок дороги. В случае, если плата уже была списана автоматически, предусматривается автоматический возврат денежных средств без необходимости подачи отдельного заявления. ФАС предложила сократить число посредников на рынке рыбы. Федеральная антимонопольная служба предложила повысить прозрачность ценообразования на рыбную продукцию за счет сокращения числа посредников в цепочке поставок. К такому выводу ведомство пришло после анализа оптовых цен на минтай, треску, горбушу и сельдь. ФАС считает, что для сдерживания роста цен необходимо оптимизировать логистическую цепочку между добычей рыбы, переработкой и продажей продукции. Ведомство также проработало вопрос расширения перевозок рыбы с использованием льготных железнодорожных тарифов со станции Дальнего Востока. Эта мера, как ожидается, позволит снизить транспортную составляющую себестоимости продукции. Топ-3 источников стресса на работе – это коллеги, отношение к подчиненным и непрофессионализм руководства. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Самым частым источником стресса на работе по-прежнему остается поведение коллег – 13%. Токсичность, склоки, грубость и сплетни – то, что раздражает больше всего. На втором месте отношение руководителя к подчиненным – 9%. Всего год назад начальство называли главным раздражителем 13% опрошенных. Тех, кого беспокоит непрофессионализм руководства – 7%. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия по 5%. Причем последний показатель вырос по сравнению с прошлым годом. Люди чаще жалуются на отсутствие ясных перспектив. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Всем музыкальный привет, друзья. С вами Настя Абрамова, и песни Mix FM скоро продолжаются. Далее на нашу импровизированную сцену выходят Simple Plan, Avril Lavigne, Pitbull и Kesha, а также Витонус чуть позже. Только все это после информации о погоде на завтра и небольшой рекламы.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
8: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: отправляемся далее под лучшую музыку Микс FM, Justice, Oval City, Aloe Black, а также Полина Чили уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Среда, это маленькая пятница. Начинаем потихоньку готовиться к отдыху. Mix FM с вами заодно. И напоминаю, что сегодня в 20.00 на 102.7 будет программа Mix Экзотика. Лучшая музыка со всего мира и на всех языках. Не пропустите, будет интересно.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 5 часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели. Об этом говорится на сайте регулятора. Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Среди таких признаков значительный объем внесения наличных на счет клиента физлица, например, в совокупном объеме не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций. Еще один признак проведения в течение месяца не менее 10 операций по внесению наличных на счет физлица, каждый из которых на сумму свыше 10 тысяч рублей с последующим переводом за рубеж большей части этих средств за короткий период времени, например, в течение 10 дней. Объем российского рынка препаратов от ожирения превысил 44 миллиарда рублей. Продажи препаратов для лечения ожирения в России выросли в 2025 году на 150% год к году и достигли 44 миллиардов 600 миллионов рублей. В этом году объем рынка может увеличиться еще на 70% до 75 миллиардов рублей. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются препараты с действующим веществом семаглутид, Оземпик и его аналоги. На них приходится около 65% рынка, а еще 20% на препараты на основе тирзепатида. Ожирением в России по разным оценкам страдает около 25 миллионов человек. К подработкам прибегают все чаще, времени на них тратят меньше, а зарабатывают на них больше. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Каждый четвертый работающий россиянин, 24%, сообщил о наличии дополнительной работы. Еще 50% пока не имеют подработки, но хотели бы ее найти. Не интересуются дополнительным заработком 26% респондентов. На подработку стали тратить меньше времени. Уделяют ей менее 10 часов в неделю сейчас 67% опрошенных. Год назад таких было 60%. Еще 18% подрабатывают от 10 до 20 часов, а 15% более 20 часов в неделю. Финансовая значимость подработки за год заметно выросла. Четверо из 10 опрошенных в настоящее время получают от подработки от 10 до 30% дохода. Каждый пятый от 30 до 50%. Каждый восьмой более половины личного дохода. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: семимильными шагами движемся вперед. Подходит к концу рабочий день. Давайте завершать его со вкусом. Скоро к нам присоединятся Civic, Chainsmokers, также Duran Duran. Перед этим небольшая реклама и прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Она за Микс. Другая музыка на Микс-ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
5: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
6: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
8: Аудитория 12+.
2: Реклама на Микс-ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: данный вечер среды, считая половинку недели, мы отработали. Новость замечательная. Включайте Микс ФМ погромче. Пусть ваше настроение будет на высоте. Вместе с лучшей музыкой Трэви Маккой, Бруно Марс, Loud Luxury, Эмили Робертс уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем еще раз, дорогие друзья, с вами Настя Абрамова, это Микс ФМ, совсем скоро в эфире лучшая музыка, а прямо сейчас прогноз погоды на завтра и небольшая реклама.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
2: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Обязательный экзамен по истории для 11-классников не планируется. Введение обязательного устного экзамена по истории для 11-классников в российских школах не планируется. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее стало известно, что 9-классники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 28 года. Тогда Музаев прокомментировал принятое решение, отметив, что оно связано с особой значимостью предмета. В Минпросвещении также пояснили, что устный экзамен по истории в 9 классах станет формой допуска к основному государственному экзамену ОГЭ. Соцфонд сообщил о повышении накопительных пенсий. Социальный фонд России с 1 августа этого года увеличит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Об этом сообщила пресс-служба фонда. Перерасчет будет произведен беззаявительно примерно для 136 тысяч человек. Такой коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем в 3 раза превысили уровень инфляции. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно. Для этой категории граждан средства будут увеличены на 19,3%. В нерабочее время руководству проще дозвониться до бумеров, чем до зумеров и миллениалов. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Телефонные звонки от руководства в нерабочее время – привычное дело для большинства сотрудников. 63% россиян всегда отвечают на них, еще 20% – иногда. Никогда не берут трубку в свои выходные и отпуска до начала или после окончания трудового дня – 4% опрошенных. Молодежь до 24 лет отвечает на звонки заметно реже тех, кто старше. Точно возьмет трубку 41% против 67 среди россиян старше 45 лет. Среди сотрудников зарплаты от 150 тысяч рублей в месяц всегда на связи 67%. Среди зарабатывающих до 100 тысяч – 57%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Добрый вечер всем присоединившимся к Mix FM. Отправляемся далее под лучшую музыку. One Republic, Jason Derulo, 2 Chainz, Holy Moly уже на очереди. Мои коллеги расскажут о погоде для начала.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс FM.
6: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
7: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
8: Телефон 8 800 333 69 37.
9: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
10: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

на заказ. Выбирайте свой хит. Телефон 67 102 и 7. 67 102 и 7. Let's go.

0: Движемся вперед под лучшую музыку Микс FM. Трейн, Джасмин Томпсон, Максим Свобода уже готовы представить свои треки. Для начала послушаем рекламу.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Двигаемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ, а прямо сейчас небольшая реклама и прогноз погоды на завтра. Давайте послушаем.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному.

федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели. Об этом говорится на сайте регулятора. Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Среди таких признаков значительный объем внесения наличных на счет клиента физлица, например, в совокупном объеме не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций. Еще один признак — проведения в течение месяца не менее 10 операций по внесению наличных на счет физлица, каждый из которых на сумму свыше 10 тысяч рублей с последующим переводом за рубеж большей части этих средств за короткий период времени, например, в течение 10 дней. Плату за проезд по платным дорогам во время ремонта предлагают отменить. Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили не взимать плату за проезд по платным дорогам во время проведения ремонтных работ, которые существенно ограничивают движение. Как сообщили в пресс-службе фракции, депутаты направили соответствующее предложение министру транспорта Андрею Никитину. В документе указаны критерии для бесплатного проезда. К таким случаям относятся закрытие одной или нескольких полос движения, существенное снижение разрешенной скорости, образование устойчивых заторов, невозможность обеспечить обычную пропускную способность участка, значительное увеличение расчетного времени проезда. Операторы могли бы заранее устанавливать нулевой тариф на соответствующий участок дороги. В случае, если плата уже была списана автоматически, предусматривается автоматический возврат денежных средств без необходимости подачи отдельного заявления. Работодатели Хабаровского края за 4 года почти вдвое увеличили зарплатные предложения для молодежи без опыта. По данным базы резюме ХХРУ, медианная ожидаемая заработная плата молодых жителей Хабаровского края без опыта работы выросла за 4 года с 34 тысяч до 58 тысяч рублей. Рост составил плюс 70%. При этом юноши традиционно запрашивают больше. Их ожидания увеличились с 39 тысяч 700 рублей до 68 тысяч 700 рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 30 300 рублей до 50 тысяч 700 рублей. Предлагаемые заработные платы для молодых кандидатов без опыта показали рост на 67% за 4 года. Медианная предлагаемая заработная плата в вакансиях выросла с 40 300 рублей до 67 200 рублей. В сумме прирост составил 26 900 рублей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Добрый вечер всем присоединившимся. Движемся вперед с космической скоростью и лучшую музыку слушаем. Sum 41, также Black Eyed Peas, Майкл Джексон на очереди. Мои коллеги расскажут о погоде на завтра.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. От города 4212.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
7: Аудитория 12+.
2: Реклама на Микс-ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Микс FM. Дюк Дюмон, Тейлор Свифт, Трэвис Милс и Ти.Ай прямо по курсу, а прямо сейчас небольшая реклама.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7, пусть ваше настроение будет на высоте. Послушаем рекламу и прогноз погоды прямо сейчас. И далее новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Настя Абрамова, и я приглашаю вас присоединиться к программе «Микс Экзотику», которая стартует на волне «Микс ФМ». В рамках этого часа послушаем песни на различных языках мира, и тем самым мысленно сможем немножко попутешествовать. Открывайте новую музыку вместе с «Микс ФМ» или слушайте свои любимые, давно известные музыкальные композиции. Шон Пол, Мэджор Лейзер, Кроу, а также Калет уже на очереди. Сегодня послушаем их композиции, и многие-многие другие тоже присоединятся. Делайте громче, мы начинаем.
1: Микс «Экзотика». Их

0: Добрый вечер присоединившимся. Программа «Микс Экзотик» в самом разгаре. Музыка со всего мира и на всех языках до конца этого часа. Хэнинг Вейланд, также Тэнг и Джин из BTS уже на очереди.
1: Реклама на «Микс FM. Old School на «Микс FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на «Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый вечер всем, кто оказался у приемников на волне 102.7. Продолжаем слушать программу «Микс Экзотика». Самые зажигательные треки на всех языках мира в этой программе ожидаются. Далее по плану Фау и Тайги, группа Негрит, Лия Сирка. Прямо сейчас небольшая реклама.
1: Реклама на «Микс ФМ».
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Микс «Экзотика» продолжается. Только по средам, только с 20 до 21.00 слушаем классную музыку на всех языках мира. Я оставляю вас вместе с этими треками наедине. Меня зовут Настя Абрамова. Прощаемся до завтра. Не скучайте.
1: Реклама на Микс FM. Another Mix. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
2: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники – 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

11 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше. I know why you walked into

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

3 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучшее.

Любила в себя меня беспричин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Тут стало тепло на сердце и на

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Лучшая музыка на всех языках. Это Микс Экзотика.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM в городе. Mix FM. Astro. No.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме разработали законопроект о защите добросовестных покупателей жилья. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев создали законопроект о предоставлении дополнительной защиты добросовестных покупателей жилья. Инициатива была уже отослана на оценку в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации. Согласно ей, предлагается внести изменения в статью 167 Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 58 Закона о государственной регистрации недвижимости. Поправки подразумевают введение нового обязательства, при котором в случае признания сделки недействительной, покупатель может вернуть недвижимость только после того, как ему вернут за нее деньги. Нововведение также заключается в добавлении пункта, в котором будут обозначены все вышеописанные действия. Там должны прописать, что регистрация жилья при этом может осуществляться только при предоставлении документов о возмещении покупателю потраченных средств. Министерство просвещения России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников – образцовая, допустимая и недопустимая. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, введение оценки поведения в школах – это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. Министр отметил, что для советников директоров по воспитанию новая оценка станет важным маркером, который может объективно отслеживать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Руководство и коллект в харассменте чаще обвиняют миллениалы. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». О харассменте со стороны начальства чаще высказывались россияне 25-35 лет, со стороны коллег 35-45-летние. 5% россиян приходилось быть объектом домогательств со стороны руководства, 8% со стороны коллег. Женщины с харассментом сталкиваются чаще. О неподобающем поведении управленцев рассказали 6% россиянок, о приставании сослуживцев – 10%. Среди мужчин 4,5% соответственно. Миллениалы о подобных случаях рассказывают чаще зумеров и бумеров. О домогательствах руководства заявили 6% 25-35-летних, о домогательствах коллег 9% респондентов в возрасте от 35 до 45 лет. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники – 6 и 7 июня на сцене театра драм.
8: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
3: Аудитория 12+.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. Россиянам стали втрое чаще отказывать в списании долгов. Россияне все чаще остаются с долгами даже после процедуры банкротства. В первом квартале суды отказали гражданам в списании обязательств более 2200 раз. Это в 2,5 раза чаще, чем год назад. Так следует из данных Федресурса. Одновременно растет и число самих признаний несостоятельности. Эксперты объясняют тренд ужесточением позиций судов и наплывом заемщиков, которые рассчитывают слишком легко избавиться от кредитов. Теперь суды оценивают добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги или создавал фиктивную задолженность перед родственниками – нет. Отказ в списании носит необратимый характер. Повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно. В России выявили средний уровень женского бесплодия. В России число женщин с диагнозом бесплодия составляет в среднем 7,8 случая на 1000 женщин репродуктивного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Российской Федерации. Согласно материалам ведомства, показатель распространенности заболевания среди россиянок в возрасте от 18 до 49 лет в последние годы демонстрировал незначительные колебания. Минимальное значение было зафиксировано в 2012 году, когда на 1000 женщин приходилось 6,4 случая бесплодия. Пиковые периоды заболеваемости пришлись на 17 и 19 годы. В это время число пациенток с соответствующим диагнозом достигало 8,5 на 1000 женщин. В ведомстве подчеркнули, что текущий показатель является средним и стабилизировался. Таиланд и Бали начали массово депортировать россиян. Таиланд и индонезийский остров Бали резко ужесточили правила для иностранцев, включая россиян, которые подолгу живут по туристическим визам. На Бали полиция проводит рейды по так называемым русским и украинским деревням, проверяя жилые комплексы на предмет нелегальной работы. За удаленную занятость без специальной визы теперь грозит арест, депортация и штраф до 31 тысячи долларов. Таиланд, в свою очередь, сократил безвизовый срок пребывания с 60 до 30 дней и ограничил практику выездов до обнуления срока. На границах все чаще требуют показать наличные деньги, обратный билет и страховку. Только за прошлый год из Таиланда депортировали 120 россиян. С начала этого года еще около 20 человек. С Бали за первые месяцы года депортация затронула более 2000 иностранцев. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: года на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Почти 100 тысяч россиян рискуют лишиться своих участков. Росреестр начал активнее выявлять заброшенные и заросшие земли. В законе закрепили сроки освоения дачных участков. Теперь владельцы обязаны освоить землю в течение 3 лет. Если участок заброшен, то он может попасть под изъятие. Также основанием считаются разрушенные постройки. Более 7 тысяч владельцев обязали привести землю в порядок. Еще 91 тысяча человек получили первичные предупреждения от Росреестра. Если требования проигнорировать, дело может дойти до суда. На приведение земли в порядок дают от 30 до 90 дней. В Росреестре уточнили, что массовых изъятий пока нет. Участки изымать не будут за единичные нарушения. Однако для поиска заброшенных земель Росреестр использует беспилотники. В России в текущем году расширили меры поддержки студенческих семей. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. По его словам, теперь такие семьи могут сохранять детское пособие при небольшом повышении установленного порога доходов. Кроме того, им предоставляется приоритет при получении мест в общежитиях, государственных и муниципальных вузов. Также для студентов очной формы обучения предусмотрено повышенное пособие по беременности и родам. При этом теперь семьи смогут сохранить право на выплату, если их среднедушевой доход превышает региональный прожиток. Минимум не более чем на 10%. Паниш пояснил, что такой защитный порог позволяет не лишать семьи поддержки при незначительном улучшении финансового положения. Мошенники используют логотипы государственных организаций в фишинговых рассылках, чтобы вызвать доверие у граждан. Об этом сообщили Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве отметили, что злоумышленники обещают крупные выплаты и используют фразы вроде «80% граждан не знают» или «проверьте за 2 минуты», побуждая человека перейти по ссылке. После перехода пользователь попадает на фишинговый сайт, где у него могут попытаться получить персональные данные и реквизиты банковских карт. Также мошенники могут предлагать установить вредоносное программное обеспечение под видом приложения для расчета выплат. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.